0: Иди пробуй, я тебя поясню.
1: 5E, Hotel, Foxtrot, Tango.
0: Whiskey, Samurai.
2: What's that?